Чувачку Горбачу. Денис Приебнец Боронин, чок то мабити рабочки. Мирянуш, а напурнёвен чеховнец на попков. Дестина пропонья, но что?